0: Чане, ти скину блузу. Летиш. Так, а купи моторинчик с ругачей, говорите.
1: Опа. Пали моторе.